А украй без пенти гуляешь людей, не умею на кума. Не умею на кума. Может, бахтом, а галя сейчас не уж, а он сейчас азади ухачу еще.